0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной, ветер по

0: Помни, ты герой.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: братцы!
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего

0: станции. 89.5 FM в Севастополе. Включай.
1: Привет, друзья. Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

наши поют земляки. Эх, знай наших!

забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе, я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст, к тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе, я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!

0: Доброе, бодрое утро понедельника. Желаем и вам, ведущие утреннего шоу «Алло, село», Александра Вольская, Андрей Зитер. Всем хорошего пробуждения, крепкого ароматного кофе, душистого чая.
1: Вот все сказал Андрей.
0: Хотите сказать нечего.
1: Да, дорогие радиослушатели «Казак ФМ», всем доброго понедельничного утра. И просыпайтесь, подтягивайтесь и встречайте этот день вместе с нами на утреннее шоу «Алло, село».
0: «Алло, село», оно всегда бодрое, и мы уже проснувшись. Ты знаешь, Саш, я вот каждый раз, практически каждое утро обращаюсь за помощью к своим близким, а точнее еще к будильнику. И говорю, что ну разбуди меня вовремя, разбуди меня. Будильник хорошей мелодии какой, чтобы я проснулся спокойно.
1: Я думаю, что под хорошую мелодию навряд ли получится.
0: Проснуться?
1: Да, надо такую,
0: нет,
1: знаешь,
0: смотря чтобы... Как, у тебя какая мелодия на будильнике? Бодрая или
1: их пять. Они разные.
0: А, вот ты пять будильников
1: заводишь. Да, я от них к радости, наверное, вздрагиваю, от этого и просыпаюсь. Но я тебе больше скажу, а я обращаюсь за помощью к будильнику еще с вечера.
0: Ну, я тоже, как понятно, перед тем, как спать.
1: Не утром.
0: Не во сне же я к нему иду. Но иногда и говорю, что меня разбудите, домочадцы, спокойно, тихо, ни пинком дверь не открывайте, пожалуйста, в спальню.
1: А скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя человек, которому, ну, ты тоже обратился бы за советом вот в каких-то сложных ситуациях?
0: Есть. Это очень близкие люди. Но, знаешь, не все к близким же обращаются. Кто-то к специалистам идет, считая, что, ну, близкие недостаточно, может быть...
1: Компетентны, да, наверное, в этих...
0: Вопросе, да.
1: А может быть, лучше,
0: может быть,
1: чтобы не знали.
0: Да, вот
1: да?
0: Я тоже про это хотел сказать. Может быть, это какая-то там тайна, да. Вот если у вас, дорогие наши радиослушатели, те близкие люди, которым вы обращаетесь за помощью, ну, в какой-то определенной ситуации. Может быть, это семья, может быть, это друзья, может быть, это коллеги. Или
1: такие бывают коллеги, да, что ты можешь раз, и вот близкий, друг.
0: Но отношения же на работе тоже бывают разные.
1: Согласна.
0: Вот, они бывают просто как такая, знаешь, субординация, а бывают ведь и, ну, такие дружеские отношения.
1: Поэтому... Ну да, а есть ли вот у вас такие ситуации, в которых вы предпочитаете обращаться за поддержкой к профессионалам, а не к друзьям или родственникам?
0: Ну, мы сейчас говорим не только о моральном какой-то поддержке, да, ведь это бывает и вообще в нашей сфере жизнедеятельности, и в бытовых каких-то вопросах.
1: Да, ну, обо всем
0: в
1: сегодня.
0: В общем, в целом, да, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Немножечко с утра пофилософствуем.
1: Да, расскажите, к кому вы обращаетесь за помощью?
2: Алло, село!
3: Море, лето. С Казак ФМ.
4: Частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.
5: Я люблю свою станицу, здесь такой простой народ. Очень им хочу гордиться, пусть в частушках он живет.
4: Реклама на канале.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. А если стресс надолго, используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Экспресс-успокоин. Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
3: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом. Где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
4: Застройщик ОСС «Градстройпроект». ИНН 231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Просто спорт» – это фитнес с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7000 квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20000 рублей. Лучшие фитнес-цены на prostosport.rf.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Доброе утро. И жизнь порой ставит перед нами такие, знаете, сложные для нас задачи. Задачи разные, и сферы жизни тоже разные, где требуется, конечно же, решение.
1: Ну, если сам не вывозишь, допустим, да, то, конечно, лучше обратиться к специалисту. На то они и специалисты, чтобы мы же к ним обращались за помощью, правильно?
0: Ну, это да. Насколько часто специалисты, кстати, помогают решить твои какие-то, да, вот эти сложности или, наоборот, мешают?
1: Нет, но если отношения, допустим, у тебя не складываются с близкими, родственниками, так, да, скажем, да, со всеми причем, тоже немножко надо как бы задуматься, почему так, да? Почему вы отдаляетесь друг от друга? И, как бы, знаешь, я точно знаю, что вот, ну, там, вот мои бабушка, дедушка, когда вот еще в свои времена, они очень говорили всегда, мы, вот, большая семья, мы должны помогать друг другу. То есть они вот за это было. То есть не надо выносить что-то на
0: и
1: улицу.
0: И ссоры из избы, как говорится,
1: идти,
0: да?
1: К кому-то, а решалось все в семье.
0: Ну, я с тобой согласна, с бабушкой, с дедушкой согласна. Всю жизнь так говорили родители, но порой иногда хочется, чтобы вот семья не все знала.
1: Это знаешь, как хочется выговориться, да, пойти на улицу, сесть на лавочку, найти, как говорят, свободные уши, говорят, да, вот, нет, и с кем-то поговорить. Нет, с кем-то поговорить, с незнакомым человеком просто, да.
0: То есть, купить билет на поезд и поехать.
1: А, сесть, знаешь, в купе и в дороге разговаривать.
0: Да, да, да. А, к нам прилетело сообщение от Марии. Доброе утро, и вам, Мария. Вы верно сказали, помощь бывает разная. У меня есть такой человек, чье мнение для меня очень важное. И знаете, это хорошо, что есть люди, кому ты можешь доверять как себе. Мария из Анапы. Я вот подумала по поводу мнения. Я вот тоже такая, знаешь, слушаю чужое мнение, хорошо ли это, плохо, но хочу пример привести. Есть у меня подруга, которая, вот что бы у нее ни случилось в жизни, она мне пишет или звонит: Саша, помогай, выручай. И вот это же не твоя проблема, скажем так. Ты начинаешь что-то подсказывать, где-то разрешаешь.
1: Ты же проживаешь чужую...
0: эту жизнь, и она потом мне говорит: слушай, а ты права.
1: Да?
0: Ведь, да, и ты ведь права, я по-другому посмотрела на эту ситуацию. И иногда вот обращаться к близким, друзьям, которым ты доверяешь, в первую очередь, это очень важно.
1: Соглашусь с тобой, потому что иногда бывает такое, ты вроде доверишься, расскажешь, а потом тебе же этими же словами в какой-то момент, да, вот люди могут этим пользоваться. Еще Татьяна вот нам прислала сообщение.
0: Да, Татьяна Дмитриевна нам прислала.
1: Здравствуйте, никогда не обращаюсь за советами, посоветовать можно все, но если у того человека не получается с моим советом, буду виноват. Вот, кстати, тоже соглашусь здесь. И не слушаю, и ничьи советы тоже. Проблемы семейные тоже никому не доверяю. Вот я соглашусь с Татьяной. Кому вы доверяете свои секреты, или, да, кому вы обращаетесь за решением каких-то проблем? Опять же, мы сейчас затронем тему и бытовых дел, как бы, да, и здоровья тоже. Да, пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020, рекламно-музыкальный.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, почему этот хлеб вчера был мягкий, а сейчас как сухарик?
3: Потому что его оставили открытым на тарелке, и он зачерствел.
0: А куда его все мягкость делась?
3: Нина, хлеб пекут из муки, а она состоит из крахмала и клейковины. Крахмал ты, наверное, видела. Его мама добавляет, когда готовит какую-нибудь выпечку. Это такой белый хрустящий порошок без вкуса и запаха. Он входит в состав пшеничной, ржаной, кукурузной, рисовой и других видов муки. Так вот, когда хлеб пекут, высокая температура воздействует на крахмал так, что превращает его в мягкую массу. Именно поэтому хлеб получается таким нежным и воздушным.
0: Ага, сначала мягенький и вкусный. Теперь твердый. Куда же этот крахмал из него испарился?
3: Он не испарился, а начал возвращаться в свое исходное состояние. То есть опять в маленькие кристаллы. Они уменьшаются в размерах, и воздух моментально заполняет пустоты между ними. Только что испеченный хлеб влажный, и поэтому такой пышный. Но после того, как частицы крахмала выделяют поглощенную влагу, булка или батон начинают сохнуть и легко крошиться. И чем медленнее будет происходить испарение влаги, тем дольше хлеб останется свежим и мягким. Поэтому если батон, к примеру, не съели за обедом или ужином, нужно его правильно хранить. Лучше в чистой сухой хлебнице или в бумажном пакете. Тогда он будет оставаться мягким и вкусным 2-3 дня.
0: Я поняла, пап. Чтобы хлеб не черствел, надо его быстро съесть.
2: Папа знает.

0: Доброе бодрое утро всем нам, дорогие радиослушатели. Говорим вам спасибо, что просыпаетесь вместе с нами, подключаясь как раз вот к волнам радио Казак FM. А мы, как специалисты бодрого утра, да, помогаем вам проснуться своими разговорами. Александра Вольская, Андрей Зитер.
1: Доброе утро всем. И мы сегодня такую, вот знаете, у нас тема, кому вы обращаетесь за помощью, да, кому не стесняетесь, кому она нужна, важна. Может быть, вы даете эту, кстати,
0: конечно,
1: помощь, да?
0: Нет.
1: И мы вот затронули в прошлом, что к близким и к родственникам. Но, мы тут сидим с Андреем, думаю, знаешь, что уже, наверное, список, наверное, составили. Кому же еще?
0: Но задачи бывают разные, к примеру, да.
1: Нужно профессионального.
0: Выбрать жилье, к примеру, да, то есть сам ты рынок не знаешь, то есть куда ты обратишься к специалисту, который разбирается в рынке жилья.
1: Правильно? Я, кстати, да, недавно думала, сделаю все сама, я сильная, я взрослая, сама выберу.
0: Получилось.
1: Практически да, но все равно пришлось обращаться к специалисту, конечно же.
0: Дальше идем, недалеко отходя от темы жилья. Ремонт. Вечная задача.
1: Пыталась сделать сама, я же взрослая, я все могу сама. А
0: белим, красим. Правильно. Мы куда? Обращаемся к близким, которые дают проверенных специалистов, которые помогают нам сделать ремонт. Я считаю, и вообще, допустим, вот если мы не разбираемся юридически, мы не подкованы,
1: вот тут-то да.
0: Бумаги, что-то подписать, какие-то там договоры, ну и так далее, да, там, и куда мы идем? Конечно, идем к юристам, да, чтобы он нам помог разобраться. И я считаю, не надо бояться, надо идти, надо спрашивать, надо быть, то есть это тоже помогает нам становиться грамотней.
1: Я скажу больше тебе даже, что даже не надо самоутверждаться, наверное, что я вот сам, я все сумею, у меня все получится, а в итоге там тяп-ляп и думаешь,
0: а в итоге
1: да,
0: все равно
1: бы...
0: в кабинете у специалиста сидит.
1: А все равно, да, в кабинете обращаешься и звонишь специалисту.
0: А вот что помогает нам восстанавливать силы и сохранять позитивный настрой, ведь жизнь действительно порой ставит нас в какие-то рамки испытаний, да, и нужно как-то бороться вот с этим стрессом и усталостью. Вот кто-то находит утешение в природе, кто-то в творчестве, а кто-то в общении с близкими людьми. Вот для меня успокоение, я в горы иду, я прям собираю сумку и прям вот беру палки свои для ходьбы и вперед.
1: А я для вот здоровья, скажем так, да, или даже там советы нахожу. Это я хожу в парк Солнечный остров, где уточки, река, деревья, зелень, красота, пение птиц. И, кстати, много ответов я нахожу для себя. Поэтому, друзья, не стесняйтесь.
0: Конечно. А мы вот с Александром можем рассказать вам о культурных событиях, которые идут в Краснодаре. И, возможно, именно посетив спектакль или выставку, вы отвлечетесь от каких-то забот, а, может быть, и найдете там подсказку.
1: Да, например, пришел на выставку, посмотрел на картину и думаешь, о, а тут же
0: решение задачи.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: А вот и пришло время поделиться с вами мероприятиями, которые проходят в нашей столице. И хочется сразу сказать, да ну утро, да, кто сейчас заварил себе душистый чай, а мы с Александрой Вольской сидим тут рассуждаем. Кубань, краснодарский чай, ведь он известен на всю Россию, даже за ее пределы.
2: Да, даже больше, мне кажется.
1: Да, и как раз вот хороший повод сходить 25 августа на выставку. Вначале был чай, история чая и чайные традиции в музее-заповеднике имени Фелицина. Но чай на Кубани — это ж не просто напиток. Это такой повод собраться с семьей за одним столом. Ну, я считаю, что это некий такой символ душевных разговоров и уюта. А вот эта выставка — некое такое путешествие сквозь время, показывающее, как вот ритуал с самоваром, да, формировал наши некие культурные ценности и семейные связи. В витринах зала можно увидеть подлинные сокровища из фонда музея, пузатые самовары, дореволюционный такой советский фарфор можно увидеть, серебряные ложки, металлические подстаканники, я думаю, что они у многих есть и дома, может, там что-то для себя интересное посмотреть, да, элегантные сахарницы, сливочники, ну, вот, и даже винтажные конфеты и обертки.
2: Ух ты!
1: А вот интерактивный планшет расскажет все о сортах и секретах заваривания идеального напитка.
2: А вот когда мы попили вот этот потрясающий янтарного цвета чаек, в этот же день мы приглашаем вас тоже 25 августа в Краснодарский музыкальный театр и на современный балет в двух действиях. На сцене музыкального театра оживет великий роман Льва Толстого «Анна Каренина. Когда любовь становится роком». Это не просто пересказ сюжета, где гениальная музыка сплетается с пронзительной хореографией, а каждый взгляд актеров говорит громче слов. А что сильнее, долг перед обществом или зов сердца? И можно ли простить себя, если ты разрушил мир вокруг? Она блистательная Анна, он блестящий офицер Алексей Вронский. Поэтому приглашаем на современный балет в двух действиях 25 августа.
1: Ну вот как раз можно отвлечься от каких-то дел, да, и подглядеть.

0: Подсмотреть чужую историю любви.
1: Да.
0: Спектакль «Варшавская мелодия» 26 августа, театр драмы имени Горького. Что у нас? История звучит в унисон с сердцем. Еще одна история любви. Это на самом деле не просто история любви, это такой пронзительный диалог двух судеб, вот между которыми встали не только границы государства, но и суровые законы времени.
1: «Варшавская мелодия» — это рассказ о том, как трудно сделать выбор, когда сердце говорит одно, а долг другое. О личной ответственности за каждое произнесенное слово «да» или «нет». И о той великой силе, которая способна изменить человека до неузнаваемости. Силе настоящей любви.
0: Любовь творит чудеса, на самом деле. Да? Ну вот такие три мероприятия, которые мы обратили с Александрой внимание. Да, может, подскажите, кстати, нам расскажете на мессенджер Макс, напишите 928-401-2020. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички».
1: Да, ждем ваши приветы, поздравления нам на Макс. Пишите, конечно, или можете даже позвонить нам в прямой эфир 928-401-2020.

0: Рубрика «Ленивые варенички» под финал первого часа утреннего шоу «Алло, село». Привет и поздравления. Мы вот с улыбкой читаем их в нашем
1: чате. Уже готовимся, да.
0: Да, у нас есть звонок. Давайте здороваться. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
2: Алло, да, слушаю вас. Доброе утро.
0: Да, как зовут вас?
2: Михаил меня зовут.
0: Михаил, какой повод у вас сегодня дозвониться к нам в утреннее шоу «Алло, село» в рубрику «Ленивый Варенечка»? Рассказывайте.
2: Это уже традиция по понедельникам к вам дозваниваться.
1: Вот так вот. Значит, понедельник.
0: Кому будем привет передавать?
2: Всем жителям Краснодарского края, города Краснодара, и обязательно всем слушателям радио «Казань-ФМ».
0: Спасибо огромное за этот позитив. Мы тоже хотим пожелать, чтобы и ваш день был наполнен радостью.
1: Да, Михаил, Казак-ФМ желает вам отличного понедельника. Не только понедельника, но и вообще всех дней недели. Спасибо, что вы нам позвонили. Но у нас прилетело еще сообщение от Валентины Шаповалова. И спасибо, Валентина нас назвала ранними пташечками. Так оно и есть, да. И Валентина поздравляет любимого супруга Шаповалова Александра Михайловича из Геогении. Агинской, с днем рождения, юбилеем, и желает здоровья, любви, радости. Обнимает, целует и говорит, что его очень любит супруга Валентина.
0: Мило.
1: Мило.
0: Да, мы присоединяемся к этому поздравлению всей командой Казак-ФМ. Но и всем, кто проснулся, хочется пожелать, кто бодрствует уже, хочется пожелать такой позитивный начало недели.
1: Кстати, и вообще всем именинникам, кто сегодня отмечает день рождения, кто едет сейчас и слушает Казак-ФМ, мы вас поздравляем с вашим днем рождения.
0: Ну что, мы идем дальше, послушаем немножко музыки и будем слушать новости от Екатерины Полукаровой.
3: Алло, село! Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Открываем второй час утреннего шоу «Алло, село» в таких неспешных разговорах и рассуждениях. И вот как вы выбираете, кому обратиться за поддержкой? По степени близости, может, по опыту человека в какой-то конкретной области? Или, может быть, есть какие-то другие критерии? Вот такой вопрос у нас.
1: Да, что вообще касается вопросов эмоционального характера, кстати, отношений с людьми, вот общение в социуме, рабочий коллектив, и лучшим специалистом бывает близкий человек, муж, жена, друг или подруга в целом, да, человек, которому можно рассказать о своих каких-то небольших или больших проблемах, зная, что получишь важный ответ. Вот как у нас Катя сейчас сказала, да, что с мамой. И я понимаю о том, что да, вот мама — это близкий. И мама, мне кажется, единственный тот человек.
0: Не переборщить,
1: да,
0: я бы сказал.
1: Да, чтобы не сработало, я называю это сарафанным радио, когда среди родственников, начинается от родственников.
0: На радостях.
1: А это только хорошие.
0: Конечно,
1: хотя
0: да.
1: Не очень тоже бывает. Ну, в общем.
0: Иногда что, сели, поговорили по душам, посмеялись, да поплакали, и все. И все стало сразу легче.
1: Кстати, и все проблемы решились. Достаточно только
0: бывает,
1: поговорить,
0: да,
1: поплакать, посмеяться. Да. А к нам прилетело сообщение от Юрия. В первую очередь к родителям. Вот Юрий, да, самые близкие люди всегда помогут, чем смогут. Во вторую очередь к друзьям. Но таких друзей, которые реально могут помочь в трудную минуту, на пальцах пересчитать, пожалуй, больше никому. И да, вот по поводу друзей, кстати, чем старше становишься, то, наверное, друзей поменьше, да? И вот
0: сокращается
1: очень сильно, и вот остается там 1-2 друга, и все.
0: Зато проверенных.
1: Да.
0: А Марина подключается к нашему разговору, пишет следующее. Если говорить о людях, то к своим духовным наставникам. И очень часто в такие минуты жизни обращаюсь к книге. Вот тоже мы с тобой на эту тему разговаривали.
1: По поводу книжечек.
0: Да, такое было. А вот Валентина Николаевна пишет следующее. Ребят, спасибо за тему. Вот что точно не стану делать, так это решать мои личные вопросы с коллегами по работе.
1: Ага.
0: Все, что происходит в моей семье, это касается только нас. Вот соглашусь с этим. Так, еще папа говорил мне, вот взрослые знают, что старше
1: поколение.
0: Внимание,
1: да.
0: Что бы ни случилось в семье между тобой и мужем, решайте дома. Золотые слова.
1: Не выносите ссоры из избы, как говорится.
0: Да, никто не должен знать. Думаю, что и психолог в том числе об этом не должен знать. Вот так считает Валентина Николаевна.
1: Вот, друзья, кому бы вы обратились за помощью в первую очередь? Кому обращаетесь? А может быть, вы тот самый психолог, скажем так, жилетка психологическая, кто к вам часто обращается за помощью, и вы даете дельные, наверное, дельные советы, и как бы, чтобы человек
0: Срабатывает это или нет? Рассказывайте. Мессенджер Макс 928-401-2020. Рекламно-музыкальная пауза. Продолжим рассуждать.
2: Алло, село! Море, лето. Сказака-ФМ.
3: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
4: Еду к вам издалека, чтоб послушать казака. Радио звучит по краю, без него как жить не знаю.
3: Реклама на Казак-ФМ.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
7: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Тэбэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
14: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
15: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Доброе понедельничное утро всем, кто просыпается вместе с нами с Казак ФМ в программе «Алло, село» Александра Вольская, Андрей Зитер с вами сегодня.
1: Сидим мы с Александрой, рассуждаем на тему, кому мы обращаемся за помощью. Вот я сижу и говорю, а сами-то не пробовали разобраться, к примеру, там, книжки почитать какие-то? Мы же хотим все, чтобы быстро было, да? А с другой стороны, вот комод,
0: а
1: допустим,
0: книжку
1: собрать.
0: Долго читать?
1: Вот, но мы же привыкли, что надо все быстрее и быстрее.
0: А хочется здесь и сейчас.
1: Да. Вот, допустим, пришла инструкция вместе с комодом, начинаешь его собирать. До такого психоза доходит, что потом тебе еще к психологу надо идти, да, и тут уже никакая книжка.
0: А здесь, мне кажется, называется, знаешь, если разбираешься отлично и вообще молодец, а бывает в целях экономии.
1: А еще, когда ты собираешь, а рядом кто-то стоит, жена, например, там рядом, да, или друг пришел к тебе в гости и говорит, ты неправильно делаешь, надо сделать вот так вот.
0: Ох, советчиков, сколько много.
1: Да, ты говоришь, вы специалисты в этом деле. Они говорят, нет, тогда идите, пейте чай.
0: Я вот, знаешь, сейчас вот сказала сама об экономии, а ведь многие же, наверное, экономят вот на этом. Не пойду к специалисту, разберусь сам. Не пойду к риэлтору, куплю сам. Ну вот, понимаешь, вот это вот.
1: Есть две, как бы стези, скажем, этой, да, чтобы в ней разобраться. Есть, может быть, финансовые трудности могут быть у кого-то обратиться к специалисту.
0: Нет,
1: ну
0: да, это понятно. А есть же вот такие прям вот специально. Не буду платить.
1: Упрямые.
0: Упрямые.
1: Ну, да.
0: У нас прилетели ваши сообщения по поводу нашей сегодняшней темы, да, кому вы обращаетесь за помощью, или, может быть, вы сами являетесь тем, кто к вам обращается. Спасибо за сообщение. Читаем. Людмила. Доброе утро, Александра и Андрей. Вам, Людмила, доброе утро. За помощью, если я нуждаюсь, обращаюсь для своих деток, к своим деткам. Это сынок и дочка. Людмила у нас уже взрослая и часто пишет, что болеет. Значит, обращается к доченьке, она обязательно придет на помощь. А сыночек живет далеко, в Ноябрьске. Вот только позвонит и радует меня своим вниманием. А так Людмила пишет, что радуется, что слушает. Каждое утро, кстати, да, Людмила нам всегда пишет, слушает Казак ФМ.
1: Вот видишь, Александра, а ты переживала. За тебя никто не слушает.
0: Я переживала. Нет, ну что я переживала? Конечно.
1: Да нет, мы тоже с тобой как помощники хорошего настроения. Инна пишет вот сообщение, да, мы говорили, как раз ты вот тема подняла о том, что бывает много друзей, чем старше становимся, их все меньше и меньше. Что пишешь? Доброе утро, дорогие ведущие. Слушаю сегодня тему обсуждения. Не выдержала. Пишу, правильно сделали. Та пишет, она мне 61, и где бы я ни работала, хоть один друг по жизни приобретался. С каждой работы есть у меня подружки и 35 лет, и 40, и ровесники, и все, если нужно было, помогали и советом, и делом. Я очень благодарна за то, что у меня такие друзья. Всем хорошего дня. Спасибо вам огромное, Инна Юрьевна, за сообщение, что отвлекаетесь на нашу тему.
0: Да, Сергей Лисовой прислал сообщение. Спасибо за утренний позитив. И вам, Сергей, спасибо за сообщение. Как правило, он пишет, что только самые близкие люди принимают участие в решении небольших каких-то сложностей. К огромному сожалению, друзей реально становится все меньше и меньше. Но тут вот зато выдержка.
1: Они такие они проверенные уже, они выдержанные.
0: Зато выдержка
1: такие,
0: хорошая, как крепкие, у хорошего напитка.
1: Вот, правильно. А вот в каких случаях, да, вы обращаетесь за помощью? Напишите нам на мессенджер Макс.
0: 928-401-2.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Хава Нагила. Песня и традиционный танец еврейского народа. Они символизируют веселье, единство и надежду. Название песни в переводе с иврита означает «давайте радоваться». На праздниках, свадьбах, как только звучит «Хава Нагила», гости ликуют и не сидят на месте. Мелодия начинается медленно, а потом разгоняется до безудержной пляски. Она традиционно массовая, напоминает хоровод. Участники

0: О, какие вы замечательные открытки присылаете нам в наш чат мессенджера Макс 928-401-2020. На них и яблоки, и баллоны с огурцами соленые, и помидоры. Вот тут сразу захотелось, знаешь, картофель отварить прям с самого утра. И так вкусно это. Знаешь, что сразу вспоминается? Вот за помощью кому обращаемся? Я помню, как мы приезжали в деревню к дедушке, и вот у них было большое поле, картошку не сажали, потому что, ну, там, понятно, и кормить надо было большую семью. И они что делали? Они объединялись с тремя семьями и говорят, вот сегодня мы копаем картофель у Ивановых. На следующую там пятницу или там через два дня у Сидоровых, а потом там у Петровых. Почему бы нет? Смотри, какая взаимовыручка получается хорошая.
1: А вот у меня в деревню, где жили дедушка и бабушка, косили сено, обязательно запасы на зиму. И вот то же самое. Собирались там улицей, допустим. Да. Там, ну, я уже точно не помню. Но у них договор, такая помощь, взаимопомощь была, что это же тяжелая работа. И вот они сено это собирали, там сток, вот это все, в общем, делали.
0: Заготовки делали.
1: Заготовки на зиму,
0: да.
1: На зиму.
0: Своих не бросали, называется, да? А я вот, знаешь, как-то слышал такое выражение, я настолько люблю своих друзей, что не создаю им проблемы. Вот тогда вопрос возникает, для чего нужны друзья? Вот, знаешь, когда бывает там, ну, требуется помощь какая-то, диван передвинуть, например, там, ну, или шкаф передвинуть, там, перед ремонтом, или на место вообще это задвинуть, звонишь другу, говоришь, приходи, поможем. В итоге в процессе, пока двигали, переругались. И у меня вопрос же, как восстановить отношения с друзьями?
1: Да, кстати, а если, особенно, наверное, это чаще у мужчин, все-таки девчонки, наверное, не так, там, ну, покушать, или хотят тоже помощи.
0: А если вы вдруг с подругой решили что-то приготовить, она говорит, я... Нет, я имею в виду, она тебе говорит, надо вот так по рецепту делать, а ты говоришь, нет, вот так надо делать.
1: И разошлись.
0: В итоге, пока спорили, блин, сгорели.
1: Вот, о чем я и говорю, вот сейчас хотела, да, спросить, что помощь-то помощью помогает, а если что-то пошло не так и испортили дорогую мебель, там, я не знаю, за очень в большие деньги.
0: Вот, кстати,
1: а как вот здесь?
0: А поможет ли тут услуги психолога? Или какую? Нет, помощь психолога, не так сказал.
1: Как восстановить те самые отношения?
0: Да, пришли с подругой, да, вот, опять же, да.
1: Помощь. А надо было к специалисту. Да? А, прилетело нам сообщение от Антонины Анатольевны. Она пишет, что мама ее лучшая подружка. Но, вот, кстати, да, но стоит ей что-то рассказать по секрету, на утро все будет знать вторая подружка. А знаете, кто вторая подружка? Это папа.
0: Вот. А я считаю, все вот, от родителей нельзя держать секретов, с одной стороны. А с другой стороны, зачем им все рассказывать, чтобы они потом что-то, ну, расстраивались? Потому что это, если человек не в силах помочь, допустим, да, и он будет переживать, вот не могу помочь, там, это, да. И поэтому вот многие сообщения, которые приходят к нам, вы в них пишете, что самостоятельно решаю свои задачи поставленные, да?
1: Да.
0: Так что, друзья, хорошо, самостоятельно сейчас и мы вам предложим их решить. У нас впереди игровая рубрика «Послесловица». Нужно взять только в руки телефон
1: и позвонить нам на номер +7 928 401 2020 и поиграть и выиграть подарочек от

0: Продолжаем наше утреннее шоу «Алло, село». Просыпаемся понедельник, друзья, на часах 8:49, столица Кубани. Ну вот разговор у нас в такое русло с Александрой тут зашел. Вот, а насколько часто мы, и охотно ли, или все-таки мы стесняемся? А вот на улице обратиться к прохожему, если вам нужно узнать какой-то адрес, или вам нужно найти какое-то здание, да, там, или там, ну, куда-то вот вы идете.
1: Да, или потерялись.
0: Ну да, то есть...
1: Тоже ж может быть такое.
0: Да. А когда вот потерялись, кстати, здесь, ну, достаточно проще можно поступить. Есть, и, кстати, вот и детям своим можете объяснить в больших супермаркетах, в торговых точках, да, вот туда можно зайти и сказать, вот, рассказать о своей вот этой проблеме, что там я потерялся, я заблудился, там обязательно помогут.
1: Я, ты знаешь, хочу сказать, что многие, вот когда ты обращаешься на улице к посторонним людям за помощью, а тебе нам нужна здесь и сейчас, то многие люди, кстати, стесняются.
0: Да, а вот я говорю, не надо стесняться, знаешь, бояться,
1: да,
0: не надо.
1: И можно и уйти не туда,
0: конечно,
1: 5 остановок проехать, и просто только из-за того, что ты стесняешься обратиться за помощью.
0: Ну, я точно знаю, что вот у нас в Краснодаре люди достаточно отзывчивые, и, ну, я на своем примере, даже когда ко мне обращаются за помощью, я подсказываю, или я могу подойти свободно спросить.
1: Я с огромным
0: спросить,
1: удовольствием еще и улыбаюсь, еще и желаю хорошего
0: еще
1: дня.
0: Еще и проводу, проведу.
1: И покажу, куда, да,
0: проводу.
1: Скажем.
0: Проведу, да. Поэтому... Еще по дороге поговорю, расскажу что-нибудь интересное.
1: Да, напишите нам, +7 928 401 2020. Были ли у вас такие случаи, когда вы, может быть, в незнакомом городе, да, или даже в своем городе обращались за помощью? Какая реакция была у других людей? И, может быть, вы тоже помогали? Поэтому обязательно расскажите и напишите нам. Ну что, +7 928...

0: пролетел второй час утреннего шоу и рубрика «Ленивые варенички», в которой мы передаем приветы, которые вы присылаете нам с превеликим удовольствием.
1: Да, Александр из Сургута передает всем огромный привет, всем доброе утро радиослушателям Казак ФМ. Мы, Александр, и вам, конечно же, тоже так отправляем наши приветики. Что еще сегодня у нас? Кстати, 24 августа, понедельник, и мы говорили, и о картошке поговорили, да, осенне разговаривали, и вот смотрим, а праздники-то сегодня, представляете, какие интересные, да, у нас день рождения картофельных чипсов.
0: Ну да, 173 года ему. Представляешь, вот день валяния в стоге сена, тоже хороший праздник.
1: Хороший, почему бы, да, и вот в конце августа перед, скажем так, сентябрьским осенними месяцами.
0: И еще один праздник, это день падающей звезды. Александра, крепче держите за кресло.
1: Хорошо. Постараюсь не упасть, если ты об этом. А мне кажется, сегодня отличный повод, если увидите звезды, то загадать желание.
0: Да, а в августе же всегда большой такой звездопад. Вот хороший повод, чтобы желания исполнялись ваши. Ну, по традиции мы с Александрой отправим привет в один из населенных пунктов нашей Кубани. Саш, куда?
1: Предлагаю, пусть наш приветик с тобой полетит в Усть-Лабинский район, в станицу Воронежская.
0: Ловите приветы от радио Казак ФМ, от утреннего шоу «Алло, село», Александра Вольская, Андрей Зитер. Что, двигаемся дальше, послушаем, как поют наши, и уже услышим новости от Екатерины Полукаровой.
2: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Доброе утро всем, кто слушает Казак FM. И сегодня мы говорили о том, что кому вы обращаетесь за помощью, да, сами ли вы помогаете своим близким или знакомым. В общем, как ни крути, а в одиночку этот мир не, ну, мне кажется, не покорить. И это нормально — упереться в стену и, ну, и поднять руку, как говорится, да, обратиться за помощью.
1: Подсадите, да.
0: Да, вопрос только в одном: кому вы тянете эту руку? К другу, который всегда на связи, к наставнику, чей совет стоит, мне кажется, дороже всех вот каких-то времени, там, да, финансов, или просто вопрос в поисковике вбиваете и надеетесь на чудо.
1: Ну вот из всех сообщений, которые вы нам присылаете, мы так можем подытожить, да, что у нас на первом месте это родители, мама, папа,
0: да, вот на первом месте, да, родители, близкие.
1: Второе — это друзья, к которым вы обращаетесь за помощью. И третье, ну, где-то даже радует нас, да, решаете все самостоятельно. Такие вот вы у нас распрекрасно замечательные.
0: Да, спасибо вам за сообщение. В общем, в конечном счете мы все плывем в одной лодке.
1: Ну, практически, да. Просто кто-то на веслах сидит, а кто-то просто любуется происходящим.
0: И водичкой так по воде играючи. Просто иногда нам нужен тот, кто, это как раз то самое весло подаст.
1: Вот, согласен абсолютно. Мы будем двигаться уже дальше. То есть третий час, он уже у нас традиционно гостевой час. К нам приходят гости, нас в студии станет немножко больше. Можно нас не только слушать, но и смотреть, подключиться в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте. Можно нас слушать и смотреть на сайте «Казак.ФМ». Но если с интернетом какие-то неполадки, не теряйте нас. Можно нас услышать на платформе «Яндекс.Музыка» и скачать приложение «Казак-ФМ» на свой смартфон. Мы всегда с вами и нам по пути.
0: Да, а сегодня у нас будет доброе, музыкальное, хорошее утро. Не переключайтесь.
2: Алло, село!
3: Море, лето. С «Казак-ФМ».
4: Частушка для казака от Анны Лукиной и Скоропоткина.
5: Я на радио звоню, передать привет хочу. Пусть услышат все вокруг.
4: Реклама на «Казак-ФМ».
3: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7-918-12-111-13. По промокоду «Казак» скидка при первом обращении.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Встретили мы с Александрой гостя. Гость у нас талантливо музыкальный. У нас человек-оркестр в гостях, дружок компании. Наш земляк Филипп Баянов. Филипп, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте все слушатели радио Казак ФМ.
0: Филипп пришел к нам не с пустыми руками. Музыкальный инструмент в руках. И сразу хочется вот вопрос такой задать. Как начинается ваше утро?
2: Ну, всегда жизнеутверждающе начинается, бодро утро, без этого никак, да. Ну,
3: и частенько даже с баяном прям в руках.
0: Вот, а какая бы тональность сегодняшнего утра, вот на ваш взгляд?
2: Давайте такая боевая, мы ж на Казак ФМ.

0: вот такими казачьими песнями, да, мы начинаем.
1: Да, просыпаемся.
0: Известная песня
2: Александра Розенбаума.
0: Да, Александра Розенбаум. Филипп, а вот как бы все начинают утро свое, ну, по-разному, да, кто-то начинает его с кофе, кто-то с новостей. Вот с чего начинается ваше утро вообще вот в целом? С музыки сразу или...
2: С песни.
0: Сразу прям.
2: На самом деле есть такая песня «Проснись и пой» советская.
0: Да, да, да.
2: Если я ее включаю, сразу же улетучивается
1: плохое
2: сон.
1: Настроение.
2: Да, хорошее только настроение. Я, кстати, петь не умею, просто люблю ее слушать. Да.
0: А почему именно вот баян? Вот насколько мы знаем, что у вас нет профессионального музыкального образования, скажем тогда. В семье звучал баян?
2: Ну, прадедушка мой, наверное, умел играть на гармошке. Он еще в царской России был руководителем оркестра, на всех инструментах играл. А я вообще с гармошки начинал. Баян — это более совершенный инструмент. Ага. Гармошка. Кстати, на гармошке мне посоветовал научиться играть Виктор Гаврилович Захарченко. Даже так было.
1: Вот так
2: в 2012
1: вот
2: году просто пришел к нему вот так простой студент. Говорю, вот у меня есть песни, хочу подарить кубанскому казачьему хору. Ну, такой наивный. Он меня выслушал, говорит, ну, надо какое-то, говорит, образование. Говорит, надо хотя бы возьмите гармошку, научитесь. Да.
0: То есть это стало как бы таким направляющим. То есть мэтр направил вас в определенное музыкальное русло.
2: Ну,
0: да?
2: Скажем так, подкинул идею освоить какой-то музыкальный инструмент. И гармошка, он же тоже начинал с гармошки. Он был гармонистом деревенским. И вот я с гармошки начал. Ну, потом ее стало мало, баян. Перешел через лет 6-7 на баян. И уже с 17-го года на баян.
1: На чем было легче научиться? Вот, да? Какой инструмент? Все же вот это обучение. Гармошка, баян.
2: Ну, гармошка — это простой такой народный инструмент. Баян чуть посложнее. Просто он всех пугает наличием большого количества вот тут кнопок. На самом деле, это очень логично, тут все и очень просто. Ну, а я посмотрел на гармошку, там не так много кнопок.
0: Вы хотели усложнить себе задачу, да? Вы не ищете легких путей. А знаете, мне вот, как бы вот вы говорите, да, ой, да это что, так легко по кнопке перебирал вроде и все, да. А вот мы, как просто обыватели с Александрой,
1: да,
0: смотрим,
1: как вы... Да, это как азбука, мне кажется, когда ребенок...
2: Это легко, я так же смотрел, да, я так же смотрел, боялся баяна. И поэтому, когда увидел гармошку, что она попроще, русская гармошка, я ее купил и начал сразу на ней играть. И на ней, на самом деле, ну, я считаю, что намного проще научиться играть, и всем советую, чем на гитаре. Гитара...
1: Сложнее?
2: Гитара вообще сложный, на мой взгляд, инструмент.
0: Но очень рады, что вы пришли к нам именно с баяном. Мы немножко прервем сейчас на рекламно-музыкальную паузу, но останемся в видеотрансляции, так что не теряйте...

0: с таким музыкальным аккордом мы и зашли в эфир. Сегодня у нас в гостях Филипп Баянов, баянист, наш земляк, человек оркестра, песни поем, рассказывает истории нам, связанные с инструментом. Продолжим эту
1: тему. Филипп, доброе утро.
0: Филипп, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Наша радиослушательница Светлана спрашивают у вас, знакомы ли вы с гармонистом Валерием Семиным? Поделитесь.
2: Да, я с ним знаком. Наверное, все-таки он баянист. Ну, конечно, умеет и на гармонии играть. Uh-huh. Это замечательный артист. Мне довелось с ним познакомиться на съемках передачи «Песни от всей души». Я как раз был с ним в одной гримерке. Очень душевный человек. И он меня очень сильно вдохновил, потому что я сидел рядом с ним, и я видел, как он исполняет. Я открою маленькую тайну программы «Песни от всей души». Перед тем, как начинаются съемки, приходит Андрей Малахов, мы еще все, кто сидим за столом, распеваемся.
1: Ну, естественно.
2: И тут самую важную роль играет Валерий Семин. Он всех распевает. То есть мы пели там и песни бременских музыкантов, и «Ты же меня не подманула». В общем, все. То есть, чтобы распеться, чтобы...
0: Создает атмосферу.
2: Это очень важно. Я вот скажу честно, Семин, ну, это вот такое ядро этой программы. Мне кажется, без него она такой бы не была.
0: Вы знаете, Валерий Семин неоднократно бывает и у нас на радиостанции «Казак-ФМ». Бывает у нас в гостях друг радиостанции «Казак-ФМ». То, что привет ему, конечно, от нас большой-большой. Да. Андрей Малахов буквально недавно был тоже у нас в гостях.
1: Поэтому представляете, как...
0: А чем еще запомнилась программа у Андрея Малахова?
2: Ну вот мне даже, вот можно тоже про Семина скажу? Мне запомнилось чем, что... Да, потому что была импровизация. Просто я не планировал петь песню. Меня спросили, какая вот в детстве была песня. Я говорю, ну вот я в садике, вот в Краснодаре, пел песню «Ай, Дэш, ты была моя на чужая». И просто в какой-то момент Семин начинает просто играть. Я выхожу, он говорит, давай спляши. Я начинаю плясать, говорит, давай возьми девочку с ней спляши.
0: Смотри, человек не только... Филипп не только играет на баяне, но еще и пляшет, оказывается.
2: Да, я сам этого не знал, но получилось плясать. И так это здорово получилось. Я вообще не планировал.
1: Так, а вы же понимаете, что...
0: Какая песня звучала? Наиграете?
2: Я, честно говоря, даже и не наиграю сейчас. Он просто подхватил, Я начал петь.
0: Профессионал настоящий, да.
2: Мастер просто подхватил, так ее задорно сыграл. Я ее просто начал души петь, он...
1: Ну, вы же понимаете, все, что, знаете, такое незапланированное, оно же самое лучшее.
0: Импровизация, это экспромт.
2: Да, ну, и просто без него бы этого ничего не было.
0: Ну, есть... Мы так понимаем, что Валерий для вас некий такой пример для такого, знаете...
1: Для саморазвития, для дальнейшего роста, да, как профессионала.
0: Поддержка хорошая прозвучала, да, еще к тому же.
1: Ну что, Филипп, а скажите, у нас еще время, да, позволяет. А вы любите огород?
2: Очень люблю огород.
1: Да, мы сейчас начнем, если что.
0: Нашла лазейку.
1: Да, нашла, конечно, я ждала.
2: Люблю и всех призываю заниматься огородом. Но я больше садоводством люблю заниматься, да.
0: А что самое такое вот у вас любимое растет там?
2: У меня, я люблю растения сажать, которые раньше не росли у нас. В Краснодаре немножко потеплело, и сейчас, ну, растет спокойно. Хурма у многих на участке, киви. Ну, это кажется экзотика, но нет в Краснодаре.
0: Ищу легких путей.
2: Да.
1: Поете в огороде-то?
2: В огороде, ой, конечно.
0: А, кстати, а растения под баян, наверное, быстрее растут. Им нравится музыка? Ну, проводили эксперимент?
2: Я не проводил эксперимент, но думаю, что это все равно влияет. Да. Но главное любить растения, главное ухаживать.
0: И разговаривать с ними, петь песни, и тогда они под музыку лучше растут. Мы прервемся на рекламно-музыкальную паузу, чтобы вы, дорогие наши радиослушатели, под музыку быстрее проснулись и настроились на эту замечательную...

Эх, братцы! Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Утро доброе, утро понедельничное, я бы сказала еще утро музыкальное, потому что у нас сегодня в гостях Филипп Баянов, баянист, да, и Филипп, вот сегодня с Андреем такая тема у нас была, кому бы вы обратились за помощью, и у нас очень многие наши радиослушатели написали, отозвали, что для них, конечно же, это папа и мама.
1: Родители, будешь советчик.
0: Как у вас с родителями?
1: Вы кому за помощью обращаетесь?
2: За советом к родителям. Вот. Не за помощью, а за советом. И, пользуясь возможностью, хочу передать привет маме, папе. Вот. Ну и спеть песню о том, что учили меня отец, мой и мать.

0: машу рукой.
1: Спасибо большое. Но у нас время нашей беседы подходит к финалу. Кажется, нам тоже хочется уже придется сейчас помахать рукой. Да. Филипп, скажите, что передадим нашим радиослушателям? Какие пожелания?
2: Петь песни и под баян, и под балалайку, и под гитару, и всегда не унывать. Находиться в хорошем настроении. Всем желаю хорошего понедельника.
1: Мы говорим вам огромное спасибо, что вы пришли сегодня к нам.
2: Спасибо, что позвали.
3: Да, Филипп, спасибо вам.
1: Задали тон такого утра нашего в эфире.
3: Понедельник, новая рабочая неделя.
1: Да. Ну что, друзья, мы хотим сказать вам огромное спасибо, что просыпались вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». Спасибо за ваши сообщения, которые вы нам и присылали, делились своими историями. Кому вы обращаетесь за помощью? И было еще приятно то, что в некоторых сообщениях вы присылали, говорили спасибо огромное утреннему шоу «Алло, село». Спасибо радио «Казак ФМ», то, что поднимаете нам настроение.
3: Мы желаем с Андреем, чтобы вы как можно меньше обращались к кому-либо за помощью, просто чтобы у вас никаких забот практически не было.
1: Но пусть будет, если обратились за помощь, то пусть эта помощь будет такая мелкая, легкая. Небольшая, легкая. Допустим, приходите ко мне в гости, так я по вам соскучился. Да. Ну что, всем хорошего понедельника, старт недели. Далее, завтра уже будем просыпаться вместе с нами.
3: Да. В программе «Алло, село».
1: На волнах радио «Казак ФМ». Все.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут быть на свете всех милее, когда просят взаймы. Это наши соседи могут описать свой восторг от похода в оперу, используя только нецензурные слова. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну ты спортсмен. Вчера видел, с какой скоростью ты бежал. Вот что значит годы тренировок.
1: Но, Петрович, ничто так не мотивирует, как 2 минуты до закрытия магазина.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
2: Пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а вы чё вчера так сильно ругались? С женой чё-то не поделили?
1: Да не, Руслан, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьёй.
2: Два соседа на газоне.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое традиции?
3: Это то, что объединяет, например, жителей одной страны, или людей разных поколений, или членов одной семьи.
0: А в нашей семье есть традиции?
3: Конечно, Нина. Давай подумаем вместе. Может, ты просто не знаешь, что это называется традицией. Вот, например, кого мы каждый год в конце зимы ездим поздравлять с днем рождения?
0: Прабабушку Нину.
3: Правильно. Собираемся всей семьей, внуки и правнуки, и пару дней проводим у нее. Она рассказывает столько всего интересного о своей длинной жизни, о том, как была маленькой, как жили в войну, как работала и растила детей, показывает старые семейные фотографии.
0: А почему ее и меня зовут одинаково?
3: Нам с мамой захотелось назвать тебя Ниной в честь бабушки и прабабушки. Это очень красивое русское имя. Если кто-то из наших детей в будущем тоже захочет назвать свою дочь Ниной, это уже будет семейная традиция. Такое семейное женское имя.
0: А зачем вообще нужны эти семейные традиции?
3: Благодаря традициям мы можем понять, как жили наши предки, что было для них важно, какие песни они пели. Например, в моей семье во время семейных праздников обязательно пели за столом. Наверное, поэтому я очень люблю народные казачьи песни, которые слышал с детства. Вообще, когда в семье есть традиции, это здорово. Это объединяет все поколения – бабушек, дедушек, родителей, детей и внуков, делает их ближе и роднее.
0: Пап, а давай тоже петь за столом? Я даже песню знаю казачью. Казак ФМ!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.
5: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17.45 на Казак ФМ.
2: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
0: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Друзья, здравствуйте. Дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. И также можно писать наш Макс. Цифры те же, номер телефона он един. 928-401-2020. Ну и, конечно же, электронная почта также к вашим услугам. вареник@собакаказак.фм. Пожалуйста, не забывайте подписываться и указывать, кому посвящаете свои приветы и поздравления. Я начну с ваших сообщений. Дни рождения, замечательные юбилейные даты. Вот, например, 50 лет сегодня отмечает Потапова Маргарита Дмитриевна из Краснодара. Вам прилетело поздравление от родных близких, от мужа Дмитрия, от сына Константина и от вашей дочурки Златы. Желаем крепкого здоровья. Мамочка, очень тебя любим. Спасибо тебе за все. Пусть будет крепким здоровье, пусть будет много счастья и успехов в твоей жизни. Маргарита Дмитриевна, приветствуем, поздравляем с вашим 50-м днем рождения. Здравствуйте, Казак ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает наш любимый сынок, внук, брат Братишка Шам, Дмитрий, дорогой наш именинник, сегодня у тебя особенный день, и мы, твоя семья, хотим от всей души поздравить с днем рождения. Ты вырос замечательного человека, и мы гордимся всеми твоими достижениями и успехами. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, пусть все твои мечты сбываются, каждый твой день приносит радость и новые возможности. Пусть рядом всегда будут верные друзья и любимые люди, которые поддержит любой ситуации. С любовью и теплом родители и вся ваша многочисленная родня подписались под сообщением. Поздравляем, Дима, вас с днем рождения.

0: «Толстушка для казака» от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
1: Утром рано над станицей пролетают в небе птицы. Мой родной, любимый край, просыпайся, не скучай.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. +7 918 12 111 13. По промокоду КАЗАК скидка при первом обращении.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Звонок у нас раздался из Геогинска. Валентина Спановна, здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день, наш родной Алексей. Здравствуйте, наши друзья, близкие и все, кто сейчас на любимой волне Казак-ФМ. Сегодня я поздравляю моего любимого супруга Александра Михайловича с юбилеем. Красивая дата, 6-0. Возраст достоин твоей мудрости. Мой родной, ты пример для молодого поколения. Трудолюбивый, отзывчивый, внимательный, добрый, любящий. Твои руки могут все. И достоинств твоих не перечесть. Тебя ценят и уважают на работе, потому что более 30 лет работаешь в одной организации. Я поздравляю тебя, мой родной, и желаю тебе счастья, пусть даже трудного, но чтоб желанного, чтоб беспробудного, чтоб год был месяцем, а месяц сутками, чтоб было весело, чтоб было шутками, чтоб было здорово бродить по-прошлому, чтобы грядущее не стало ношею, чтоб были вместе навсегда, спешить хотелось, что не грусти, что волосы сидеют, будь любим и не болей, потому что нет на белом свете человека ближе и родней. Многое и благая лето тебе, мой родной, самый любимый мой человек. И песенку в подарок от нас Алексея.
4: Таисия Повали, ты самый лучший. Эта песня, мне кажется, лучше слов скажет все. А вас, Александр Михайлович, поздравляем вас также и от коллектива нашей радиостанции. Желаю крепкого здоровья, успехов в жизни, в работе, конечно же. 30 лет – замечательно. Исполнение самых заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит много радости, добра, любви. Пусть все невзгоды и ненастья обязательно обходят стороной вас, вашу семью, ваш дом. С днем рождения, с таким красивым юбилеем. Поздравляем вас.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: А вы знаете, друзья, сегодня в мире отмечается День странной музыки. Ну, вот такое название. Ну, я хочу сказать, что нам с вами в этом плане повезло. Всем, кто настроен на волну радиостанции Казак ФМ, у нас здесь понятная музыка, только любимые песни. Заказать вы их можете, дозвонившись в прямой эфир 8-928-401-2020. Дозванивайтесь, поздравляйте и любимую песню, конечно же, бонусом заказывайте. По сообщениям музыкальные заявки не выполняются. Ну и наш Макс, кстати, такой же 928-401-2020. Удобнее писать — пишите. Рыбинск, Ярославская область у нас на связи. Антонина, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Передаю привет от Радинскому району, село Гусаровка. Сегодня день рождения у моего брата. Я хочу поздравить его с этим прекрасным днем и пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, уверенности в своих силах. И пусть в жизни будет больше спокойных, хороших дней. Всех ему благ. И, пожалуйста, передайте для него песню «Галина».
1: А как зовут именинника, скажите?
2: Именинника зовут Иван.
1: Иван, мы вас поздравляем и от коллектива нашей радиостанции. Пусть в вашей жизни будет много счастья, пусть вас окружает благополучие, пусть рядом всегда будут самые лучшие, самые любимые, любящие люди. Елена Василек, белый день, Галина, для вас.

0: женщины врут больше мужчин.
1: На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. Звонок у нас раздался из станицы Новолабинская. Лидия Валентиновна, здравствуйте. Вам добрый день.
3: Добрый день, Алексей. Сегодня день рождения у нашего зятя Горбатова Сергея Михайловича и у свата Пархаева Анатолия Владимировича из станицы Новолабинской. Хочется поздравить их и пожелать им крепкого здоровья, счастья, мира, любви, добра, благополучия в семье, удачи. Будьте счастливыми.
2: Да, мы присоединяемся, и Сергей Михайлович, и Анатолий Владимирович, приветствуем также от коллектива нашей радиостанции. Пусть в ваших домах, в ваших семьях будет все замечательно, пусть окружают добрые, порядочные люди, пусть все задуманное обязательно исполняется, и самое главное, будьте счастливы. Об этом Руслан Олехно в нашем эфире.

0: Казак-ФМ.
1: Ну, мне тоже сегодня перепала частичка счастья, потому что я услышал голос Елены из Владивостока. У нас звонок. Лен, здравствуйте. Вам добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ну, какой повод был дозвониться в эфир радиостанции Казак-ФМ?
2: Я сегодня попыталась дозвониться по случаю дня рождения нашего дорогого, родного, любимого, старейшего члена нашей семьи. Нечатый Александр Денисович отпраздновал 89-ю годовщину.
1: Ух ты.
2: Очень серьезный возраст, и, к сожалению, он находился в стационаре в свой день рождения. Но мы вот немножко с опозданием, ну, лучше после, чем никогда. Думаю, вся Кубань присоединится к моим поздравлениям, к нашим поздравлениям. И очень хочу, чтобы жил он долго в здоровье и в радости. Мы очень любим нашего дорогого папу, дедушку, прадедушку. Вот.
1: Елен, ну, во-первых, я хочу присоединиться, но прежде чем я это сделаю, я хочу вас поблагодарить. Сегодня вы сделали мой день. Вот как-то по сообщениям мы общаемся, вы часто на нашей волне, да практически каждый день. И вот сегодня я услышал ваш голос. Мне от этого так очень хорошо и приятно. Пусть это будет первый и далеко не последний раз. Дозванивайтесь, поздравляйте родных, близких, да и просто делитесь хорошим настроением. Я вижу, что вы еще и сообщение прислали, и это тоже очень приятно. Но самое главное, что вы дозвонились и лично Александра Денисовича поприветствовали в нашем эфире, а мы от души присоединяемся от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Поздравляем с таким замечательным возрастом, почтенным возрастом мудрости. И, конечно же, от своей команды, от себя лично хочется пожелать, чтобы, вот правильно, и здоровье никогда не подводило, чтобы были силы, вдохновение, чтобы в сердце жила любовь, оптимизм, стабильного благополучия, легкого преодоления любых вершин и уверенности в завтрашнем дне. Поздравляем вас!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Усть-Лабинский район, станица Новолабинская, на связи. Анатолий Павлович, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем, с чем вы дозвонились.
2: Поздравляем Михайлову Галину Алексеевну. Угу. С днем рождения. Желаем мне хорошего здоровья. Это Ставрополь, летит Ставрополь.
1: Угу.
2: Они сейчас отдыхают на море.
1: Так.
2: Желание за хорошего, крепкого здоровья и песенку «Золотое кольцо».
1: Да, хорошо, договорились. Галина Алексеевна, приветствуем, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Давайте счастье еще больше вам подарим вместе с песней, вместе с Надеждой Кадышевой.

0: бездомных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. На всякий случай еще раз напомню. Наши цифры 8-928-401-2020. К этому же номеру подключен Макс для ваших сообщений. В режиме онлайн мы с вами работаем. Написали, не забыли подписаться, указать, кому адресуете свои приветственные слова, и отправили в эфир радиостанции Казак-ФМ. По мере поступления все ваши сообщения обязательно будут зачитаны. Электронная почта вареник@казак.фм тоже достаточно легкая, удобная. Доставка ваших писем вареник@казак.фм. Еще раз напомню. Ну и наш сайт Казак.фм тоже достаточно просто. На главной странице есть специальная форма для ваших сообщений. Северский район, поселок Октябрьский. У нас на связи Вера Петровна. Здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый день, Алексей. Несмотря на температуру, тем не менее, идет прекрасная передача. И в этот день я хочу поздравить своего соседа Артема Пярина, проживающий в Октябрьске, это мой сосед. Я вырос на моих глазах, отмечая день рождения. Ты родился и вырос в большой семье, где в приоритете порядочность, труд, учеба. Вот в декабре ты оканчивал Новороссийское высшее морское заведение имени Ушакова. Перед тобой большой океан. Это твоя мечта детства. Пусть твоя дорога выбранная будет счастливая, плодотворная. Здоровья тебе, счастья и удачи, Артем. Я твоя тетя Вера соседка, он так меня называет. И мне это приятно, я не буду старухой, 77 лет, а буду тетей для него, молодого парня. Теперь 28 августа, день рождения нашего корреспондента Геннадия Кочешкилева. Это заслуженный работник печати. Геннадий Яковлевич, вы порядочный, заслуженный работник, уважаемый наш подписчик, и здоровья вам на все времена. И песня в подарок «Родная сторона». Спасибо, Алексей.
2: Да, спасибо. Вот я хочу к Артему сейчас сначала обратиться. Вы знаете, Артем, вот я столько уже про вас наслышан, таких добрых, теплых слов от Веры Петровны. Вот за эти годы, мне кажется, что мы с вами уже как будто лично знакомы. Поэтому я от всей души, во-первых, хочу вас тоже поприветствовать, поздравить с днем рождения. Пусть все цели будут достигнуты, пусть все желания будут исполнены. С днем рождения, вам успехов в жизни, пусть все получается. Геннадий Яковлевич, вас, наш дорогой, поздравляем, а также с днем рождения, с наступающим. Всего самого-самого доброго, успехов, мира, добра, благополучия. Для вас, дорогие именинники, Александр Николенко, «Родная сторона».

0: Казак-ФМ.
1: Ну, еще один звонок я успею принять. Он раздался из Павловска. Валентина Михайловна, здравствуйте. Добрый день вам. Валентина Михайловна. Ну да, все-таки убежала связь. Ну, попробуйте еще раз дозвониться. Это уже будет, наверное, третья попытка Валентины дозвониться в прямой эфир. Но вот связь все время куда-то убегает. И очень много сегодня звонков, вот, которые срываются. Добрый день, наше любимое радио. Варенички, вчера свой день рождения, 65 лет, отметила жительница станицы Новокурсунской, Карасева Наталья Николаевна. Здоровья, крепкого счастья, успехов, удачи, благополучия, любви родных и близких желаем. С уважением, Людмила Андреевна, руководитель ТОС-1-1, друзья, коллеги по работе, дети, внуки и родственники. Наталья Николаевна, и от коллектива Казак-ФМ принимайте добрые поздравления. Добрый день, любимое радио, всем прекрасного дня и хорошего настроения. Спасибо за красивые песни. Наталья, благодарю вас. Это у нас село Шедок. Вчера, 23 августа, свой 76-й день рождения отметил Василий Анатольевич Лоза, председатель Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ, герой труда Кубани, почетный житель Приморско-Ахтарского района. Путь Василия Анатольевича – пример настоящего служения родной земле. Начав трудовую деятельность прорабом в колхозе «Бейсук», он за 33 года работы под своим руководством возвел все ключевые социальные и производственные объекты станицы Бриньковская и хутора имени Томаровского. Это не просто здание, это инфраструктура, которая десятилетиями служит людям. Поздравления от коллег администрации Бриньковского сельского поселения, Бриньковского нерестово-выростного хозяйства, казаки, атаман Бриньковского станичного общества, МУК ЖКХ Бриньковская, ИП главы КФХ Голубочка, Рычка, Джеус. Все поздравляют вас. Дорогой именинник, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений. Пусть и дальше ваш опыт, мудрость и преданность делу служат опорой для всех нас. И мы тоже вас поздравляем от всей души. Добрый день, поздравляем брата Виктора с днем рождения. Желаю всего самого лучшего, успеха во всех делах. Это у нас сестра Наталья подписалась под этим сообщением.

0: Алло, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый. Как вас зовут, откуда вы дозвонились?
1: Валентина Михайловна.
0: Вот, вернулись, Валентина Михайловна. Давайте, пока связь есть, рассказывайте, кого поздравляете.
1: Да, давайте, Валентина. Вчера, Лёшенька, 23 августа, моей любимой внучке Танюше исполнилось 13 лет. Она очень добрая, отзывчивая, умненькая, занимается гимнастикой. Желаю ей успехов в учебе, надежных друзей. А главное, дай Бог ей здоровье и ангела-хранителя моей красавицы. К моему поздравлению присоединяется папа Эдик, мама Маша, брат Миша, ну и я, бабушка Валя. Дай Бог всего хорошего тебе, внученька моя родная.
0: Танечка, мы вас тоже поздравляем с наступившим днем рождения. Для вас именная песня. Счастья вам большого-пребольшого.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Ну все, друзья, дочитываю ваше сообщение. Здравствуй, радио Казак ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает замечательный человек, коллега Мельничонок Григорий Михайлович из Станицы Старолеушковской. Дорогой именинник, от всего нашего дружного коллектива сердечно поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение, новые возможности для реализации всех идей и планов. Счастья вам, благополучия в семье и гармонии в душе. Пусть все мечты сбываются, а рядом всегда будут верные друзья и коллеги. От коллектива администрации Агромаркет это сообщение прилетело. Поздравляем. Михайлова Галина Алексеевна, хотим поздравить от всего сердца с днем рождения, пожелать всего самого наилучшего от семьи Савченко. Галина Алексеевна, поздравляем вас от коллектива Казак ФМ. Так, ну все, друзья, все дочитано. Услышимся уже вечером с 20 часов. Присоединяйтесь, пишите, поздравляйте. Зовут меня Алексей Орлов. Услышимся, пока.

0: На 10 девчонок, 9 ребят. Ой. Ай-яй-яй.
1: Люба, братцы, 104.9 FM.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нравишься.

Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мам.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Далафандыр – осетинский народный музыкальный инструмент. Он относится к семейству щипковых, звуки на котором извлекаются быстрым перебором струн. Их обычно три – брецанием или щелканием по ним пальцами. Корпус инструмента прямоугольной формы. Его делают из куска древесины мягкой породы, так как она более звучна и легче поддается обработке. Далафандыр чаще всего сопровождал пение и танцы. В его компании грустили, смеялись, в любви признавались. Но в начале 20 века музыканты стали от него отказываться. Посчитали слишком простым и устаревшим. К счастью, в 1938 году группа энтузиастов решила инструмент реконструировать. В результате возникли 6 разновидностей далафандыра. Пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас. И началась для инструмента новая эра. Он вышел на большую сцену и зазвучал в оркестрах. Далафандыр стал современным, но сохранил свою суть. Ведь, согласно верованиям осетин, звучание музыкальных инструментов привлекает в дом фарн, небесную благодать. Самое доброе пожелание этого народа — так пусть в ваших домах всегда звучит фандыр, душа Осетии.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, как мало нужно для счастья. Я вот месяц назад совершенно случайно в книжном магазине купила книгу «Яды и их приготовление». Ну, просто интересно стало. Поставила дома на полку. Так не поверите, муж вторую неделю и полы моет, и убирает, и готовит, как шелковый.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: почему не зовешь?
1: Люба, братцы, 106.8 FM в Кучевской. Уключай.

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Ха-ха, научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Что раньше в станицах кубанцы называли словом «зализа». Вот какие предположения мы услышали от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Зализа. Любвеобильный, наверное, да, человек.
3: Зализа. Ну, я не знаю, может, какой-то напиток?
4: Зализа. Слишком лизун, что ли, кто-то, да? Ах ты, зализа.
5: Зализа – это ковер, сотканный вручную.
6: Зализа. Ну, это счастливый, наверное, обнимающийся, встречающийся человек.
7: Зализа. Может быть, это лестница?
8: Зализа. Ну, может быть, залазить куда-нибудь.
1: На самом деле, на кубанском диалекте слово «зализа» означает «железо». Самые древние изделия железа, найденные при археологических раскопках, датируются 4-м тысячелетием до нашей эры. Интересно, что в каждой кубанской станице с конца 19 века работали до 5 кузниц, а каждый 6-й казак был профессиональным кузнецом. В кузницах изготавливалось все необходимое для быта – от подков, замков, ухватов и до предметов интерьера. У казаков умение ковать коней, брички, оружие, прежде всего, всякую домашнюю утварь считалось таким же естественным, как возделывание земли.
0: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Возвращается муж из магазина. Впервые сам пошел, без бумажки от жены.
2: Угу. Говорит, так, значит, что я купил? Ну, хлеб я купил. Вот, все, молоко купил. Кукурузы вот немного, колбаски и масло.
1: Жена ему говорит,
3: надо же, я думала, ты водяры возьмешь литр.
1: Муж достает из пакета запотевшую и говорит, как знал, как знал.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит женщина к гадалке и говорит: «Вы знаете, я бы хотела снять порчу». «Снять порчу? Это можно. А где вы ее ставили?» «У вас».
2: Гадалка поворачивается куда-то в сторону по традиции и кричит: «Аля, иди сюда, у нас отмена!»
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Здоровье, соседи.
1: Родной аул только на чужбине оценишь. Так говорят наши соседи лакцы. Родина этого небольшого народа – горный Дагестан. Лакцев никогда не было особенно много. Во время последней переписи их насчитали всего-то 140 тысяч человек. В прежние времена каждый лакский аул занимался своим ремеслом. Были аулы лудильщиков, медников, кузнецов, ювелиров, часовых мастеров и сапожников. Жили небогато, но дружно. И часто, чтобы заработать средства на содержание своих семей, лакцам приходилось путешествовать по дальним городам и странам. Лакские мастера встречались почти во всех городах России. Многие из них добрались до Европы и даже Японии и США. Уже много лет из уст в уста передается национальная легенда о том, как один лакский ювелир смог стать министром финансов у эфиопского Негуса, а его сын командовал войсками Эфиопии и стал национальным героем. В Краснодарском крае живут 915 лакцев. И, как и у себя на родине, на Кубани, они продолжают чтить традиции предков и воспитывать детей согласно обычаям своего древнего народа. Одна из таких традиций – шумный весенний праздник Навруз. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального культурного наследия человечества. Он оказался там в одном ряду с грузинским многоголосным пением, арабской соколиной охотой, японским театром кабуки и еще семью десятками элементов нематериальной культуры со всего света. К празднованию Навруза лакцы готовятся заранее. Накануне готовят сладкие пироги и баарта, а к вечеру следующего дня мясной суп и тинак с растертыми пшеничными зернами. Зерна перемалывает старшая в доме женщина на ручных каменных жерновах, которым может быть лет 100 или 200. В это время мужчины собираются в центре села, чтобы разбудить весну. Начинается самая шумная часть праздника. Мужчины начинают будить весну выстрелами самодельных фейерверков. Чтобы быть точно уверенным, что весна проснулась и идет, сигнал такого своеобразного будильника повторяют 10 раз. Свой ритуал есть и у детей. Ближе к вечеру, прихватив праздничный пирог барту, они идут каледовать. Подростки, в свою очередь, стаскивают дрова для большого общего костра. С началом сумерек, когда в небе появляются первые звезды, у огня собираются и старшее, и младшее поколение. Лакцы играют на народных инструментах, танцуют. Мужчины состязаются в силе и ловкости. Девушки угощают всех собравшихся сладостями. Это веселье продолжается до тех пор, пока не догорит пламя. Только тогда лакцы расходятся по домам, чтобы зажечь еще один костер у себя во дворе. Говорят, есть свет от пламени. Никто не подумает, что дом пустует.
0: Добрые соседи.

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Любовь в семье.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Встретились две подруги.
2: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
1: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
0: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое подлетка?
3: Подлетка? Может быть, ты имеешь в виду подлодку? Так коротко называют подводные лодки.
0: Подводные? Я думала, что лодки только по воде плавают.
3: Некоторые могут и под водой. Это такие специальные военные корабли, которые могут передвигаться на большой глубине.
0: А почему они не тонут?
3: Инженеры, которые придумали подводные лодки, подсмотрели идею у рыб. Они же не тонут и могут подниматься или опускаться в воде. Для этого у рыб есть специальный орган – плавательный пузырь. Что-то подобное инженеры придумали для подводных лодок и назвали это балластной цистерной. Когда лодке нужно опуститься, в эти цистерны закачивают воду. Когда же ей нужно всплыть, в цистерны нагнетается сжатый воздух, вода вытесняется, а лодка поднимается на поверхность.
0: А откуда берут воздух под водой?
3: Прямо из воды. Ты же помнишь, что молекула воды состоит из водорода и кислорода. Именно кислород нужен для дыхания людей, которые управляют подлодкой, а также для заполнения балластных цистерн. А добывают кислород из воды с помощью специальных установок. Поэтому подводные лодки могут находиться на глубине очень долгое время — 1.5-2 месяца. Все необходимое для такого длительного похода загружают на берегу — воду, еду и так далее.
0: А мы можем пойти в такой поход на подлодке?
3: К сожалению, нет. В России подводные лодки — это огромные военные корабли, и на них обычных людей не пускают. Может быть, когда ты подрастешь, кто-нибудь построит маленькую подлодочку, на которой будут возить туристов?
0: Нет, пап, я пока под воду не хочу. Мне и над водой еще интересно.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два кума. Один другому говорит: о, здорово, здорово. Слушай, у тебя какие планы на выходные? Что в субботу делаешь?
2: В субботу мы с сыном будем змея воздушного запускать. А ты?
1: Ну, приблизительно то же самое, кумы. Тещу в аэропорт повезу.
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, о чем задумался?
1: Да вот, думаю, перестановку сделать. Диван к стенке подвинуть, стол в другую комнату оттащить, шкаф в спальню поставить.
0: Эй, ты давай там громко не двигай, поздно уже расшумелся.
1: Да, Петрович, я просто задумался.
0: А, у меня...

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера. Они на него кричат весь день: Валера, стой! Валера, нельзя! Валера, больно!
1: А, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: понимаю.
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Папа, а к нам ежик приходил.
4: Да ты что? В городе ежика не часто увидишь. И что было, когда ты его увидела?
1: Я его хотела погладить, а он убежал в кусты.
4: Наверное, он тебя испугался и спрятался.
1: А почему он боится? У него же колючки есть.
4: Ты большая, Нина, а ежик маленький. От такого большого зверя, как человек, лучше уйти, чем пугать его иголками.
1: А зачем ему тогда эти иголки?
4: Защищаться. Но от врагов поменьше, чем человек. От собак или кошек, например. А в лесу от волка или енота.
1: А как у ежика растут эти колючки?
4: Так же, как у нас волосы. Иголки у ежика – это преобразованная шерсть, очень-очень жесткая. Лапки у ежей короткие, быстро бегать они не умеют, а врагов в природе у них достаточно. Вот они и придумали себе такой способ защиты. Когда кто-то опасный к нему приближается, ежик сворачивается в клубок. Иголки топорщатся в разные стороны, и хищник, если попробует дотронуться до ежа лапой, уколется. В общем, никто не хочет связываться с таким колючим шаром.
1: А еще я видела в книжках, ежики носят на себе грибы и яблоки.
4: Это только в сказках, дочь. На самом деле на иголках ежик никаких грибов и яблок не носит. Он вообще хищник и ест жуков, червяков, кузнечиков и даже лягушек.
1: Эх, а я хотела его яблоком угостить. Ну ладно, как-нибудь ящерицу для него поймаю.
3: Папа знает.
5: Море лето с Казак-ФМ.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Маруся, и вы слушаете Казак ФМ. А сейчас от всей души спою вам о прекрасной птичке, которая однажды покорила мое сердечко. Откройте свои сердца, и мы всегда будем вместе.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая.
2: Что тебе?
1: А что у нас сегодня на обед?
2: Ничего.
1: Так это, вчера же тоже было ничего.
2: Так а я на 2 дня наготовила.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марин Хуур – это монгольский смычковый национальный музыкальный инструмент. Он вырезан из дерева, корпус в форме трапеции, полый внутри. Верхнюю его часть, головку грифа, украшает выструганная голова лошади, пара струн сделана из волос конского хвоста. Одна мужская, в ней 130 волосков из хвоста жеребца, вторая женская, состоит из 105 волосков из хвоста кобылы. Смычок деревянный с пучком конского волоса. Согласно легендам, инструмент «Марин Хуур» был изобретен в память о верном друге, коне, его хозяином. Название переводится как «лошадиный голос». Исполняя произведение, чаще всего это эпос, музыкант воспроизводит сложнейшие оттенки конского ржания и дуновение ветра в степи. Очень важен инструмент для монгольских скотоводов. Когда верблюдица становится матерью, то она из-за стресса может отвергнуть верблюжонка. Тогда монголы берут в руки «Марин Хуур» и играют на нем протяжную мелодию, которая успокаивает животное, и она принимает своего детеныша назад. «Марин Хуур» имеет легендарную историю и традиционно хранится на почетной северной стороне юрты, принося семье удачу и счастье. Для монгола это не просто музыкальный инструмент. «Марин Хуур» — это символ монгольской нации, душа народа.

0: Друзья, здравствуйте. Вечерняя программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую, желаю хорошего, приятного вечера в нашей компании. С этой минуты можно набирать цифры прямого эфира 8-928-401-2020. Набрав наш номер телефона, можно лично поздравить или поприветствовать того, кто сегодня отмечает свой, быть может, это личный праздник, может быть, семейная какая-то дата. Также дозвонившиеся могут заказать песню. Ну и напомню, что к этим цифрам подключен наш Макс. Пишите в режиме онлайн, ваши сообщения будут зачитаны. Первый звонок у нас уже раздался из станицы Костромской. Людмила Михайловна, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алешенька, добрый вечер. Вчера моему сыну Георгию Харлантовичу был день рождения. Вот, и я хочу заказать ему песню что-нибудь про строителей.
0: Чего пожелаем сыну?
1: Здоровья, здоровья, здоровья. И всем передают привет вся его большая дружная семья. Не буду всех перечислять, потому что не хватит эфира.
0: И Казак ФМ тоже присоединяется. Вас, дорогая Людмила Михайловна, как маму, во-первых, хочется поздравить с днем рождения сына. Уважаемый Георгий, вас с наступившим. Давайте марш высотников и послушаем в исполнении Олега Газманова. Удачи вам, успехов и доброго здоровья.

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Частушка для казака от Катерины из Тюмени.
2: Разгуляйся, наша хата, настежь окна открывай, вся станица веселится, и казак, и ФМ, играй!
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны 2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны 2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумруд строй 1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте nash.dom.rf не является публичной офертой.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
8: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
9: Вареночки! На Казак-ФМ!
10: Друзья, ну и напомню, что помимо Макса у нас есть электронная почта для ваших сообщений. Вареник@казак.фм. И также при помощи официального сайта можно отправить свое сообщение казак.фм. На главной странице все для этого имеется. Пожалуйста, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Останется Некрасовская у нас на связи. Степан, здравствуйте, добрый вечер.
11: Здравствуйте, добрый вечер.
10: Слушаем вас.
11: Ну, хочу услышать песню «За тихой рекой березовой рощи».
10: Да.
11: Да. Такие слова, что слезы закатываются на глаза.
10: Ну, да, я понял. Спасибо за выбор этой песни. Когда-то написал ее Сергей Трофимов. Много кто ее спел, в том числе и сам автор. Но соглашусь с вами, Степан, действительно, песня такая душевная, красивая. В нашем эфире ее исполняет ансамбль «Млада». И знаю, что ее любят многие наши слушатели, поэтому вместе с вами сейчас ее и послушаем.

0: Казак ФМ.
1: Сегодня 24 августа, день рождения отмечает чудесная женщина, жена, мама, бабушка Савченко, Любовь Владимировна. Прошу Казак ФМ поздравить ее и передать такие пожелания. Мамочка, пусть каждый твой день начинается с улыбки и будет наполнен теплом, любовью и уютом. Желаем тебе крепкого здоровья, побольше радостных встреч, ярких впечатлений, звонкого смеха и спокойных вечеров. Мы все тебя безмерно любим. Будь счастлива, дочь Людмила, зять Геннадий, внуки Юля и Лена подписались под сообщением. И мы присоединяемся от всей команды Казак ФМ. Любовь Владимировна, поздравляем вас с днем рождения. Будьте здоровы, всех благ вам, всего самого хорошего. Здравствуй, Казак ФМ. Передаю привет моему любимому Володеньке из Выселок. Желаю ему крепкого здоровья, сил, терпения. Я тебя люблю. Это от Елены. У нас сообщение прилетело. Здравствуйте, Казак ФМ. Алексей, поздравьте нашу доченьку Некрасову Таисию. Сегодня ей 16 лет. Дорогая Таечка, от души поздравляем с твоим замечательным днем рождения. Желаем, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен радостью, счастьем и вдохновением. Пусть все твои мечты и планы сбываются, а каждый день приносит только положительные эмоции. Ты удивительный человек. Ты прекрасная дочка с золотыми ручками, которая... Так, пусть в твоей жизни будет больше ярких событий, верных друзей, невероятных достижений и, конечно же, крепкого здоровья и счастья тебе, наша родная. Таечка, поздравляем вас и от коллектива Казак ФМ. Ну, родители, конечно же, подписались под этим сообщением. Ну и давайте, наверное, для всех именинников, именинниц сегодняшнего дня красивую песню о любви подарим от коллектива Казак ФМ. 8-928-401-2020. Наши цифры набирайте, либо пишите. К ним подключен Макс. Здесь как удобно.

0: заявки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья. Это вечерняя программа по заявкам. 8-928-401-20-20 наши цифры. К ним же подключен Макс. Удобно общаться с нами по сообщениям. Пожалуйста, удобно звонить, звоните. Вот, например, у нас сейчас на связи Пермский край, село Рождественское. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Казак FM. Я бы хотел бы передать бы привет и поздравления нашему селу Рождественскому. У нас, потому что был праздник села Рождественского, нашему селу исполнилось 430 лет. Угу. Раньше был у нас колхоз, и фермы еще были тут у нас, и работа была. А сейчас мы работаем только как приходится. То на вахты ездим, то еще куда-нибудь там. Вот. А так бы я хотел бы еще передать бы свои приветы своим родным Фоминой Людмиле Ивановне и дочке Заваленной Анастасии Сергеевне. Опять же заказать для них
1: Матушка Россия. Да, Дмитрий, а вы нас как слышите? Через что слушаете в Пермском крае?
2: Я слушаю через радио онлайн.
1: Угу, радио онлайн, да, очень удобно. Да, спасибо большое, вам приятного вечера. Насколько я помню, у нас разница между нами, по-моему, 2 часа плюсом, у вас там уже практически ночь. Спасибо, что вместе с нами на волне Казак FM. Очень приятно было вас услышать. Пермский край, привет, село Рождественское, да, вам также большой теплый привет. Матушка Россия славится для вас.

0: Казак ФМ.
1: А следующий звонок у нас раздался из Усть-Лабинска. Валерия, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Кому ваш привет и рассказывайте?
2: Александру, самому любимому мужчину.
1: Угу.
2: Песню. А какая женщина?
1: Так, хорошо, танцевать будете?
2: Конечно.
1: Приятного вам вечера, Валерий, Александр. Этот музыкальный привет в исполнении группы «Фристайл» обязательно появится в нашем эфире. Добрый вечер, Алексей. Хочу сегодня поздравить свою подружку Валентину Дмитриевну из поселка Рассвет. С днем рождения, Валечка. Поздравляю с твоим юбилеем. Желаю тебе счастья, здоровья, несмотря на года. Будь всегда молодой, и все, что задумала, всегда сбывалось. От Раисы Давыдовны это сообщение прилетело. Уважаемая Валентина Дмитриевна, поздравляем и от коллектива нашей радиостанции.

0: женщины врут больше мужчин.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Ну, мы продолжаем, друзья. Есть время еще и дозвониться, либо дописаться к нам. На всякий случай еще раз напомню. 8-928-401-2020. Наши цифры, они к вашим услугам, сообщений. Достаточно, давайте несколько из них сейчас зачитаю. Ну и, кстати, напомню, что электронная почта также вам поможет стать участником программы «Вареночки». Написать легко, отправить тем более вареник@казак.фм. Не забывайте подписываться. Итак, поехали. Добрый вечер. Алексей, наш самые лучшие друзья по радио, близкие, родные люди от моего супруга Александра Михайловича и меня лично. Говорим огромное спасибо за поздравление с юбилеем моего Саши и пожелания. Вам, Алексей, низкий поклон. Это очень приятно и важно, когда любовь взаимна. В ответ желаем вам, наши дорогие, здоровья, любви, благословенных дней, вечеров. Храни каждого Господь и ваш ангел-хранитель. Обнимаем крепко, с любовью, ваш Шаповалов из Геогинска. Александр Михайлович, еще раз вас приветствуем и поздравляем с 60-м юбилеем вашего рождения. Дай Бог всего самого хорошего. Привет, любимое радио. Сегодня хотим поздравить отправить наш большой привет в город Таганрог нашему любимому зятю, куму, дяде, дедушке Маркитан Ивану Григорьевичу и поздравить его с юбилеем. Пожелать хотим так много, что всего не счесть. Счастья самого большого, что на свете есть, любовью и уважением. Вся огромная наша семья Ульяновых, Даншиных, Карпелянских. Привет из Попутной. Да, поздравляем, Иван Григорьевич. Вам тоже большой привет от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Добрый вечер, «Казак-ФМ». Привет, любимое радио. Передайте теплый привет моему другу. Он сейчас находится за Леночкой, позывной Ваня. Удачи тебе и всем ребятам, которые в данный момент несут службу. Это у нас Артур подписался, да. С удовольствием присоединяюсь. Привет всем, кто в данный момент находится за лентой. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие слушатели. Зантовский на связи. Появляюсь здесь сейчас редко, весь в работе, особенно под вечер. Сейчас вот чай пью, отдыхаю вместе с вами. Пенза в эфире. Спасибо большое. Привет, хорошего чаепития. Можно, пожалуйста, песню «Вы самые лучшие»? Валерия, ну, спасибо большое, да. Помните, да, наши правила? Дозванивайтесь и заказывайте. Ну, и тем более, насколько я понимаю, вы-то уже дозвонились и уже заказали. Давайте сейчас послушаем вот какую песню от Игоря Шиянова. Она называется «Тишина». И, кстати, вот часто к нам прилетают приветы для ребят, которые в зоне спецоперации сейчас находятся. Замечательную песню одну я нашел, и я сегодня постараюсь ее поставить. И вот тем ребятам, я знаю, что и борцы нас часто слушают, и вот те ребята, которые, ну, так, может быть, получится, что услышат, может быть, здесь, в отпуске, вот им посвятим. Ну, чуть-чуть попозже.

0: Зак-ФМ.
1: Сила Еленовская у нас на связи. Анжел, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить свою любимую подругу Инна Рафаэловна, 75-летие. Желать крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия.
1: Угу. А мы присоединяемся. Инна Рафаэльевна, вам всего самого доброго от коллектива Казак ФМ. Ну, в качестве музыкального подарка неизменно тост Сосо Павлиашвили.

поставлю всем, кто в данный момент находится в зоне спецоперации. Кстати, вот тоже здравствуйте. Меня зовут Ольга. Тоже хочу передать привет сыну Андрюше. За Леночку жду, молюсь. Ольга, все обязательно будет хорошо. Добрый день. Передайте, пожалуйста, музыкальный привет моему племяннику и крестнику Кузаеву Марку с 30-летием. Он сейчас находится в далеком плавании, но для любви к нему у нас нет расстояния. Марк, мы тебя все очень любим, гордимся тобой. Пусть у тебя в жизни все будет прекрасно. Храни тебя Господь. Но, к сожалению, не подписались. Марк, ловите этот привет. Действительно, когда люди любят друг друга, когда люди вот просто с родными сердцами, да какие могут быть расстояния? Мы всегда чувствуем и знаем, что происходит там даже на другом конце планеты, потому что это действительно родные, близкие наши люди. Так, друзья, ну все, спасибо. Так, привет. Привет всем, кто на волне Казак ФМ от Аленки. Спасибо, Аленка, и вам тоже хорошего вечера. Зовут меня Алексей Орлов. Друзья, песня называется «Жди меня домой». Сократ и хор Сретенского монастыря исполнили ее. Вашему вниманию, конечно же, еще раз повторю, всем, кто в данный момент несет службу, всем, кто далеко, выполняет боевые задачи. Эта песня посвящается. И большой привет и пожелание ангела-хранителя от коллектива Казак ФМ. Ну, а мы с вами услышимся уже завтра в 12 и в 20 часов. Буду с вами. Хорошего вечера. Пока.

0: родная, любимая, привет, как ты там? Как наши дети? Передай всем привет, у меня все хорошо. Я скоро вернусь.
1: Привет, Зай. Че, вы как там поживаете? Мы только за дачей пришли. Подустали сегодня. Побегать пришлось немного. Небо грязное. Так в целом нормально, живы, здоровы. Как Леночка, моя маленькая доченька. Как твои родители?

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Грузинская народная сказка «Один заработанный рубль». У одного человека был очень ленивый сын. Ничего он не хотел делать, ни одного пятака заработать не мог. Кормил его отец, поил, пока мог, только состарился. Захворал, невмоготу ему стало. Слег старик в постель, позвал жену и говорит:
2: «Все свое имущество передам кому чужому. Ничего сыну не оставлю. Лентяй он, ни к чему не годный, рубля заработать не может».
1: Обидно стало матери, заступилась она за сына. «Как это он рубля заработать не может?» А муж стоит на своем.
2: «А ну, если может, пусть пойдет, заработает рубль. Все имущество ему оставлю».
1: «Хорошо», сказала жена. Пошла она к сыну, дала ему рубль и научила: «Уйди куда-нибудь до вечера, а вечером придешь, отдашь этот рубль отцу и скажешь, что ты сам его заработал». Так и поступил сын. Пришел вечером к отцу, принес этот рубль и говорит:
2: «Фух, совсем извелся из-за этого рубля, с трудом заработал».
1: Взял отец рубль, понюхал и бросил его в камин.
2: «Это не ты заработал»,
1: сказал он сыну. Засмеялся сын и ушел. Что делать матери? Дала она ему еще один рубль. «Пойди хоть целый день ходи без дела, а к вечеру пробеги версты две, чтоб вспотеть. Войди к отцу и скажи: потом заработал этот рубль». Так и поступил сын. Прибежал он вечером уставший, вспотевший, вбежал к отцу и говорит:
2: «Видишь, отец, весь я в поту. Трудно достался мне этот рубль».
1: Взял отец рубль, понюхал и бросил его в камин.
2: «Не обманешь меня, сынок. Не ты заработал эти деньги».
1: Сын ухмыльнулся, махнул рукой и ушел. Поняла мать, плохо дело. «Видишь, сынок, не обмануть его нам. Придется тебе самому поработать. Пойди, поработай. Ну, хоть по 3 пятака в день заработаешь. И то в неделю рубль наберешь. Принеси его отцу». Поверит. Послушался он наказа матери. Пошел и вправду целую неделю работал. Кому что сделал, кому что перенес. Набрал так один рубль и принес его отцу. Понюхал эти деньги старик, да и бросил в камин. Не выдержал сын, бросился к камину. Голыми руками выгреб из огня свои честно заработанные денежки.
2: «Помешался ты, отец! Целую неделю трудился я, гнул спину из-за этих денег, а ты в огне их жжешь!»
1: Сказал тогда отец.
2: «Вот теперь-то верю я, что ты сам этот рубль заработал. Сердце у тебя за него заболело. Видишь, сынок, как трудно самому заработать деньги. Будешь работать, будешь и иметь. А не будешь работать, с голоду умрешь».
1: С такими словами отец завещал сыну все свое имущество, а сам ушел туда, откуда не возвращаются. На том и сказки конец. А теперь всем малышам пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Ярких вам сновидений!

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена, видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была, Боже, мысли

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

цвет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.
1: Что?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Приказ в ночи занять места, и поезд вновь унес меня. Пришел конец лихим годам и жизни вольной. За горизонт лежал мой путь в чужие теплые края. Бывает хуже, думал я, и был доволен.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ». Эх, брат!

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце. Слушайте.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц